0: ПГД «Доль при Любляни» вас ваби на традиционально гасинска веселица.
1: В субботу, 29 августа, от 7 свечер далее, под шотором на спортном игрищу при основной школе на Видму.
0: С нами будет скупина млади гамси и Инес Ербус.
1: Чака вас туди богат сречено.
0: Не замудите!
2: Novo Union Radler 00. Mango in cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Družinsko kosilo,
4: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.